101.6 FM. Алиса Плюс.

Какие секреты и почему плачет? Поговорю с Богом, пускай прошу глупость.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел,

0: Радио Алиса Плюс.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрис Саукаанс и новости на этот час. Рождаемость в Латвии продолжает падать. В Даугавпилсской технологической средней школе-лицее обновили столовую. 25 сентября жителей и гостей Даугавпилса приглашают на ночную экскурсию ко Дню международного туризма. В Латвии приближается астрономическая осень. Далее подробнее об этих новостях. За первые 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировали 6613 новорожденных. Это на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за тот же период прошлого года. В числе зарегистрированных новорожденных 3404 мальчика и 3209 девочек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Также за этот период в Латвии зарегистрировано 5228 браков, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным 1 августа численность населения Латвии составляла 1 831 000 человек. Новый 2026-2027 учебный год ученики Даугавпилсской технологической средней школы-лицея начали с обновленной столовой. Помещение модернизировали, сделав его более современным, функциональным и комфортным для школьников. Одной из наиболее значимых выполненных работ стала установка новой системы вентиляции на кухне и в обеденных залах. Помимо установки вентиляционной системы, в обоих обеденных залах был проведен косметический ремонт. 25 сентября в 19 часов в Даугавпилсской крепости пройдет специальная ночная экскурсия, приуроченная к Международному дню туризма. Жителей и гостей города приглашают узнать больше об одних из самых необычных обитателей крепости – летучих мышах. Особенной частью мероприятия станет открытие двух новых объектов окружающей среды – скульптур летучих мышей, отлитых из бронзы. Торжественная часть и открытие скульптур начнутся 25 сентября. В 19 часов в саду крепости по улице Команданта 6. Оттуда же стартует вечерняя экскурсия. Участие бесплатное, количество участников ограничено, поэтому обязательно предварительная регистрация по телефону 26444810. С собой необходимо взять фонарик. Дети могут участвовать в мероприятиях под присмотром родителей. В эту среду, 23 сентября, в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в южном полушарии наступит весна. Осеннее равноденствие наступит в среду в 3 часа и 5 минут. Однако 23 сентября в Латвии день все еще будет примерно на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября, впервые этой осенью, световой день станет короче ночи. В студии с новостями был Юрис Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 21 сентября. Понедельник принесет небольшой дождь днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью снизится до 15%.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: В ближайшем выпуске новостей. Рождаемость в Латвии продолжает падать. В Даугавпилской технологической средней школе-лицее обновили столовую. 25 сентября жителей и гостей Даугавпилса приглашают на ночную экскурсию ко Дню международного туризма. В Латвии приближается астрономическая осень. Полный выпуск слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить нет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрис Саукаанс и новости на этот час. Рождаемость в Латвии продолжает падать. В Даугавпилсской технологической средней школе-лицее обновили столовую. 25 сентября жителей и гостей Даугавпилса приглашают на ночную экскурсию ко Дню международного туризма. В Латвии приближается астрономическая осень. Далее подробнее об этих новостях. За первые 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировали 6613 новорожденных. Это на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за тот же период прошлого года. В числе зарегистрированных новорожденных 3404 мальчика и 3209 девочек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Также за этот период в Латвии зарегистрировано 5228 браков, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным 1 августа численность населения Латвии составляла 1 миллион 831 тысячу человек. Новый 2026-2027 учебный год ученики Даугавпилсской технологической средней школы-лицея начали с обновленной столовой. Помещение модернизировали, сделав его более современным, функциональным и комфортным для школьников. Одной из наиболее значимых выполненных работ стала установка новой системы вентиляции на кухне и в обеденных залах. Помимо установки вентиляционной системы, в обоих обеденных залах был проведен косметический ремонт. 25 сентября в 19 часов в Даугавпилсской крепости пройдет специальная ночная экскурсия, приуроченная к Международному дню туризма. Жителей и гостей города приглашают узнать больше об одних из самых необычных обитателей крепости – летучих мышах. Особенной частью мероприятия станет открытие двух новых объектов окружающей среды – скульптур летучих мышей, отлитых из бронзы. Торжественная часть и открытие скульптур начнутся 25 сентября. В 19 часов в саду крепости по улице Команданта 6. Оттуда же стартует вечерняя экскурсия. Участие бесплатное, количество участников ограничено, поэтому обязательно предварительная регистрация по телефону 26444810. С собой необходимо взять фонарик. Дети могут участвовать в мероприятиях под присмотром родителей. В эту среду, 23 сентября, в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в южном полушарии наступит весна. Осеннее равноденствие наступит в среду в 3 часа и 5 минут. Однако 23 сентября в Латвии день все еще будет примерно на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября, впервые этой осенью, световой день станет короче ночи. В студии с новостями был Юрис Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 21 сентября. Понедельник принесет небольшой дождь днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью снизится до 15%.

0: лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь – скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе, улица Оду, 10. tavatechnika.lv. Не упусти скидку, забери свою технику по выгодной цене.
1: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: В ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал новые правила муниципальных выборов. До 30 сентября жители Латвии могут подать заявление на автоматический возврат налога. 23 сентября жители Даугавпилса приглашают на рынок рецептов. 26 сентября юных рыболовов приглашают на чемпионат по спиннинговой ловле в Даугавпилсе. Полный выпуск новостей через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические».

новости. В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла не только о сегодняшнем состоянии электротранспорта, но и о том, что должно измениться в ближайшие годы, чтобы электромобиль стал обычным транспортом для еще большего числа жителей. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор и редактор портала «Узлаадецлв», соучредитель Латвийского общества электромобилей Карлис Мензинш. По его мнению, один из главных факторов дальнейшего роста рынка вовсе не количество зарядных станций, а цена поддержанных электромобилей. Для большинства людей вопрос начинается не с технологии, а с семейного бюджета. Если человек привык покупать автомобиль за определенную сумму, он будет рассматривать электромобиль тогда, когда подходящие модели появятся именно в его ценовой категории. И этот процесс уже идет. Карлис Мензинш отмечает, если бюджет составляет около 15 тысяч евро, выбор подержанных электрических машин уже достаточно широкий. Но в сегменте совсем дешевых автомобилей предложений пока практически нет. Эксперт считает, что здесь главным фактором станет время. Новые электромобили становятся мощнее, технологичнее и конкурентоспособнее. Через несколько лет сегодняшние новые электромобили выйдут на вторичный рынок. Их стоимость снизится, а значит, электрический транспорт станет доступнее значительно более широкому кругу покупателей. По мнению Карлиса Мензинша, вместе с ценой постепенно будут исчезать и многие опасения. Похоже, процесс уже произошел с зарядной инфраструктурой. Несколько лет назад человеку действительно приходилось заранее думать, где найти станцию подзарядки. Сегодня публичных быстрых зарядок в Латвии уже достаточно много. Следующее изменение коснется удобства. Сейчас владельцу электромобиля иногда необходимо использовать мобильное приложение, сканировать QR-код или выбрать способ оплаты. Но в будущем и этот процесс должен стать значительно проще. Карлис Мензинш рассказал о технологии, которая уже начинает внедряться. Водитель просто подключает зарядный кабель к автомобилю, система сама распознает машину, начинается зарядка, а расчет происходит автоматически. То есть человеку больше не нужно каждый раз думать, какое приложение открыть и каким способом оплатить услугу. Фактически зарядка постепенно становится похожей на использование мобильного телефона. Устройство подключается, а большая часть технических процессов происходит незаметно для пользователя. И еще одна очень важная задача – зарядка возле многоквартирных домов. Для новых зданий законодательство уже предусматривает необходимые решения и возможность дальнейшего расширения инфраструктуры. Сложнее со старым жилым фондом, где необходимо решать вопросы парковочных мест, собственности и согласия жильцов. Поэтому развитие электромобильности – это не один большой технологический скачок. Это постепенное устранение небольших препятствий. Больше доступных подержанных машин, удобнее зарядка, проще оплата, больше возможностей возле дома и работы. И именно по мере исчезновения этих препятствий электромобиль все меньше воспринимается как необычная технология и все больше просто как еще один вариант обычного автомобиля. Полную версию программы с участием Карлиса Мензинша можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Smants. Es esmu tas cilvēks, kas saprot vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu moris zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoj par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
5: No 21. līdz 23. septembrim ar man stop kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
8: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
9: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
10: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знаю, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 8 часов.
1: Доброе утро! В студии Алисет Плюс, Юрис Салканс и новости на этот час. Сейм поддержал новые правила муниципальных выборов. До 30 сентября жители Латвии могут подать заявление на автоматический возврат налога. 23 сентября жители Даугавпилса приглашают на рынок рецептов. 26 сентября юных рыболовов приглашают на чемпионат по спиннинговой ловле в Даугавпилсе. В продолжении обо всем подробнее. Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону о выборах дум самоуправления, предусматривающие изменения в организации муниципальных выборов. В частности, срок, в течение которого избиратель должен быть задекларирован в конкретном самоуправлении для возможности голосовать там, планируется сократить с нынешних 90 до 45 дней. Поправки также затрагивают сроки подачи списков кандидатов, порядок внесения залога и другие вопросы. Жители Латвии, которые хотят получить переплату подоходного налога без подачи годовой декларации, еще могут воспользоваться автоматическим возвратом. Заявление в службу государственных доходов необходимо подать до 30 сентября, а деньги перечислят на банковский счет до конца года. Автоматический возврат возможен, например, если в течение года человеку не полностью применили налоговые льготы за иждивенцев, для людей с небольшими доходами, а также предусмотренные для людей с инвалидностью, политически репрессированных и участников национального движения сопротивления. Получить переплату таким способом могут и те, кто в прошлом году делал взносы в частные пенсионные фонды или имел накопительное страхование жизни, если фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвии. Заявление на автоматический возврат нужно подать в службу госдоходов через систему электронного декларирования ЭДС. Если переплата образовалась, деньги перечислят на указанный банковский счет с 1 октября до конца этого года. 23 сентября в 17 часов в Доме традиций по адресу улица Ригас 22А состоится рынок рецептов «Руденайос» – встреча, посвященная семейным кулинарным традициям и рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Организаторы приглашают жителей Даугавпилса принести свой любимый семейный рецепт и небольшое блюдо собственного приготовления для дегустации. Это может быть домашний хлеб, пирог, варенье или другое блюдо, которое занимает особое место в семейной истории. Участники смогут познакомиться с кулинарными традициями других семей, поделиться своими историями и почерпнуть новые идеи и знания. Предполагается, что в ходе встречи будет создан общий сборник рецептов, который поможет сохранить семейное кулинарное наследие для будущих поколений. В рамках праздника Руденай 22 и 23 сентября в Доме традиций также пройдут тематические занятия для школьных групп. Для участия в рынке рецептов Руденайос желательно предварительная регистрация. Необходимо отправить СМС по телефону 263-77313. 26 сентября на Ругельском котловане состоится второй этап чемпионата по ловле спиннингом с берега среди детей и молодежи. К участию приглашают юных рыболовов в возрасте от 10 до 18 лет. Участие в соревнованиях бесплатное, при этом присоединиться можно даже в том случае, если участник не выступал на первом этапе чемпионата. Соревнования пройдут по принципу «поймал, отпусти». После фиксации результата пойманную рыбу необходимо аккуратно выпустить обратно в водоем. Рыбачить разрешается только на спиннинг. Для участия необходимо иметь мобильный телефон с камерой, установленное и работающее приложение WhatsApp, измерительные ленты предоставят организаторы. Начало регистрации в 7 часов 30 минут, количество мест ограничено, поэтому организаторы призывают зарегистрироваться заранее. Заявки принимаются через WhatsApp по телефону 205-11-089. В студии с новостями был Юрис Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 21 сентября. Понедельник принесет небольшой дождь днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью снизится до 15%. Yeah.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В ЭТЛОМ его точно взвешивают и превращают в деньги. В ЭТЛОМ, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
5: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
6: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись!
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

улетал. Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко, наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов, и я тебе скажу одно.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрис Салканс и новости на этот час. Рождаемость в Латвии продолжает падать. В Даугавпилсской технологической средней школе-лицее обновили столовую. 25 сентября жителей и гостей Даугавпилса приглашают на ночную экскурсию ко Дню международного туризма. В Латвии приближается астрономическая осень. Далее подробнее об этих новостях. За первые 7 месяцев этого года в Латвии зарегистрировали 6613 новорожденных. Это на 4,6% или 322 ребенка меньше, чем за тот же период прошлого года. В числе зарегистрированных новорожденных 3404 мальчика и 3209 девочек. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Также за этот период в Латвии зарегистрировано 5228 браков, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным данным 1 августа численность населения Латвии составляла 1 миллион 831 тысячу человек. Новый 2026-2027 учебный год ученики Даугавпилсской технологической средней школы-лицея начали с обновленной столовой. Помещение модернизировали, сделав его более современным, функциональным и комфортным для школьников. Одной из наиболее значимых выполненных работ стала установка новой системы вентиляции на кухне и в обеденных залах. Помимо установки вентиляционной системы, в обоих обеденных залах был проведен косметический ремонт. 25 сентября в 19 часов в Даугавпилсской крепости пройдет специальная ночная экскурсия, приуроченная к Международному дню туризма. Жителей и гостей города приглашают узнать больше об одних из самых необычных обитателей крепости – летучих мышах. Особенной частью мероприятия станет открытие двух новых объектов окружающей среды – скульптур летучих мышей, отлитых из бронзы. Торжественная часть и открытие скульптур начнутся 25 сентября. В 19 часов в саду крепости по улице Команданта 6. Оттуда же стартует вечерняя экскурсия. Участие бесплатное, количество участников ограничено, поэтому обязательно предварительная регистрация по телефону 26444810. С собой необходимо взять фонарик. Дети могут участвовать в мероприятиях под присмотром родителей. В эту среду, 23 сентября, в северном полушарии Земли начнется астрономическая осень, а в южном полушарии наступит весна. Осеннее равноденствие наступит в среду в 3 часа и 5 минут. Однако 23 сентября в Латвии день все еще будет примерно на 10 минут длиннее ночи. И только 26 сентября, впервые этой осенью, световой день станет короче ночи. В студии с новостями был Юрис Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 21 сентября. Понедельник принесет небольшой дождь днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью снизится до 15%.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Int Home. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Int Home. Еще по чашечке. Еще посидим.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
5: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
6: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.

0: saimiņu nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: Выгодные предложения недели от Gintarum Möbeles. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarummöbeles.lv.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
6: Esmu Aivars Smants. Šodien es startēju no Saskaņas centra. Pirmais numurs. Balsojiet par Saskaņas centru, balsojiet par Aivaru Smanu. Mēs esam tie, kas pārstāv jūs, vienkāršo Latvijas tautu.
5: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
7: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал новые правила муниципальных выборов. До 30 сентября жители Латвии могут подать заявление на автоматический возврат налога. 23 сентября жители Даугавпилса приглашают на рынок рецептов. 26 сентября юных рыболовов приглашают на чемпионат по спиннинговой ловле в Даугавпилсе. Полный выпуск новостей через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро! В студии Алисер Плюс, Юрис Сауканс и новости на этот час. Сейм поддержал новые правила муниципальных выборов. До 30 сентября жители Латвии могут подать заявление на автоматический возврат налога. 23 сентября жители Даугавпилса приглашают на рынок рецептов. 26 сентября юных рыболовов приглашают на чемпионат по спиннинговой ловле в Даугавпилсе. В продолжении обо всем подробнее. Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону о выборах дум самоуправления, предусматривающие изменения в организации муниципальных выборов. В частности, срок, в течение которого избиратель должен быть задекларирован в конкретном самоуправлении для возможности голосовать там, планируется сократить с нынешних 90 до 45 дней. Поправки также затрагивают сроки подачи списков кандидатов, порядок внесения залога и другие вопросы. Жители Латвии, которые хотят получить переплату подоходного налога без подачи годовой декларации, еще могут воспользоваться автоматическим возвратом. Заявление в службу государственных доходов необходимо подать до 30 сентября, а деньги перечислят на банковский счет до конца года. Автоматический возврат возможен, например, если в течение года человеку не полностью применили налоговые льготы за иждивенцев, для людей с небольшими доходами, а также предусмотренные для людей с инвалидностью, политически репрессированных и участников национального движения сопротивления. Получить переплату таким способом могут и те, кто в прошлом году делал взносы в частные пенсионные фонды или имел накопительное страхование жизни, если фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвии. Заявление на автоматический возврат нужно подать в службу госдоходов через систему электронного декларирования ЭДС. Если переплата образовалась, деньги перечислят на указанный банковский счет с 1 октября до конца этого года. 23 сентября в 17 часов в Доме традиций по адресу улица Ригас 22А состоится рынок рецептов «Руденайос» – встреча, посвященная семейным кулинарным традициям и рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Организаторы приглашают жителей Даугавпилса принести свой любимый семейный рецепт и небольшое блюдо собственного приготовления для дегустации. Это может быть домашний хлеб, пирог, варенье или другое блюдо, которое занимает особое место в семейной истории. Участники смогут познакомиться с кулинарными традициями других семей, поделиться своими историями и почерпнуть новые идеи и знания. Предполагается, что в ходе встречи будет создан общий сборник рецептов, который поможет сохранить семейное кулинарное наследие для будущих поколений. В рамках праздника Руденаи 22 и 23 сентября в Доме традиций также пройдут тематические занятия для школьных групп. Для участия в рынке рецептов Руденайос желательно предварительная регистрация. Необходимо отправить СМС по телефону 263-77313. 26 сентября на Ругельском котловане состоится второй этап чемпионата по ловле спиннингом с берега среди детей и молодежи. К участию приглашают юных рыболовов в возрасте от 10 до 18 лет. Участие в соревнованиях бесплатное, при этом присоединиться можно даже в том случае, если участник не выступал на первом этапе чемпионата. Соревнования пройдут по принципу «поймал, отпусти». После фиксации результата пойманную рыбу необходимо аккуратно выпустить обратно в водоем. Рыбачить разрешается только на спиннинг. Для участия необходимо иметь мобильный телефон с камерой, установленное и работающее приложение WhatsApp, измерительные ленты предоставят организаторы. Начало регистрации в 7 часов 30 минут, количество мест ограничено, поэтому организаторы призывают зарегистрироваться заранее. Заявки принимаются через WhatsApp по телефону 205-11-089. В студии с новостями был Юрис Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 21 сентября. Понедельник принесет небольшой дождь днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью снизится до 15%.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
8: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

оглядеться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojumā. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis, 255-06-255.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Новая кухня проще, чем вы думаете. В Гентаро Мебелес мы подготовили различные решения для стандартных кухонь. Выберите наиболее подходящие, адаптируйте его под свое пространство и создайте желаемую комбинацию. Бесплатная консультация и проектирование. А весь этот месяц на все кухни скидка 20%. GentaroMebelis.lv.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения. Объединение кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: скажи.
1: Радио «Алиса плюс».

0: Длительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: На прошлой неделе в Европейском парламенте Урсула фон дер Лейен выступила со своим ежегодным докладом о положении дел в Союзе. И это стало очередным подтверждением того, что Брюссель решает проблемы, которые сам же и создал, предлагая передать еще больше полномочий центральным органам ЕС. В одном дыхании председатель комиссии похвастывалась, что бюрократическая нагрузка на предприятие сокращена на 17 миллиардов евро в год. И в той же речи отстаивала будущий бюджет ЕС в размере почти 2 триллионов евро, крупнейший в истории Союза. Это не упрощение, это перераспределение в еще большом масштабе.

0: Таби. Еще более тревожно звучит констатация того, что торговый дефицит ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день. Сама фон дер Лейен назвала это поворотным моментом и деиндустриализацией Европы. Многолетняя чрезмерно регулированная политика и зеленый курс не укрепили европейскую промышленность, а ослабили ее. Где решение? Еще новые инструменты Брюсселя, закон о жилье, план по уходу, альянс по климатическому страхованию, которые вторгаются в сферы, относящиеся к компетенции государств-членов. Патриоты Европы говорят прямо. Европе не нужен новый бюджет в триллион и новые централизованные полномочия. Нужна ответственная, бережливая и суверенная Европа, а не очередная речь об очередной компетенции Брюсселя.
1: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Длительная реклама.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas valsts un novada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dod vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dērtam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». На базаре около торгового центра «Дитон» был найден черный кошелек с документами на имя Марьян Савицкий. Марьян, если вы нас слышите, обращайтесь на радио «Алиса Плюс» по рабочим дням по адресу улица Райня, 28. На автобусной остановке по улице Варшавас был найден пакет. Контактный номер телефона 270-89-844. И на сегодня это все объявления. Больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
2: Наверное, с каждым может случиться. Вышли из автобуса или трамвая, доехали до места и вдруг поняли, что сумка, телефон или пакет остались на сиденье. В такой ситуации главное не начинать обзванивать диспетчеров один за другим, а правильно сообщить о потере. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от предприятия «Даугавпилсатексме», которое напоминает, как действовать, если вы что-то забыли в общественном транспорте. Для этого как можно скорее отправьте информацию о потерянной вещи на электронную почту info@dsatexme.lv. Обязательно укажите маршрут, примерное время поездки, направление движения и подробно опишите саму вещь. Если предмет будет найден и передан диспетчеру автобусного или трамвайного отдела, с вами свяжутся и сообщат, когда и где его можно будет получить. Не стоит беспрерывно звонить диспетчерам и уточнять, нашли ли вашу вещь. Письменные обращения помогают не отвлекать сотрудников от работы, связанной с движением транспорта. Учитывайте, что записи с камер видеонаблюдения проверяются не по каждому оставленному предмету. Поэтому особенно важно как можно точнее описать маршрут и время поездки. И, конечно, перед выходом из автобуса или трамвая еще раз посмотрите на свое место и проверьте, все ли вы забрали с собой. А еще Даугавпилсатексме не несет ответственности за забытые пассажирами вещи. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и ничего не теряйте.
1: Алиса плюс. Каждый день с пользой.
3: Погода на радио Алиса плюс.
4: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 21 сентября. Понедельник принесет небольшой дождь днем и преобладание облачной погоды ночью. Температура воздуха от 8 градусов ночью до 14 градусов днем. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 4,5 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 80%. Вероятность дневных осадков составляет 30%, а ночью снизится до 15%.

0: Odessa Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Программа поздравлений.
1: А вот, кажется, еще секунду назад было воскресенье, уже полдень нового дня. Понедельник на календаре уже успел показать нам свое настоящее лицо. Утром он был немного суров, этот понедельник, дождлив, а потом, кажется, сам устал от этой собственной суровости, немного посветлел лицом, но ненадолго. Опять он льет дождем в любимом городе. Но не будем пытаться сегодня срочно сделать из понедельника праздник. Пожалуй, у него и без нас достаточно, похоже, амбиций на сегодняшний день. Предлагаю просто прожить эти 3 часа вместе и максимально хорошо. Добрый день, наши замечательные слушатели. Это радио «Алиса Плюс». Впереди много музыки, будут ваши приветы, ваши поздравления. Несколько часов, в течение которых мы никуда не будем торопиться. Ну, хотя бы постараемся не делать этого мысленно. Присоединяйтесь к эфиру. 21 сентября сегодняшняя дата. Дата сегодняшнего понедельника. Вспоминайте, может быть, сегодняшний понедельник для кого-то праздничный. Будем поздравлять. Или кому-то необходимы приветы после выходных. Такая поддержка музыкальная. Звоните 654-2500 или присылайте сообщение. Для ваших сообщений тоже открыты все площадки. Номер 2020-10.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и как я люблю иногда сказать, главное начать хоть что-то отмечать, да, несмотря на понедельник. В течение этих трех часов на радио Алиса Плюс у нас всегда есть повод для праздника, благодаря вам, наши слушатели. И сегодня своего любимого сына Ивара, мама Татьяна, вижу, поздравляет, Танечка пишет. Хочу поздравить сына с днем рождения. Бог дал мне сына, потому что решил, что мне нужен хотя бы один друг на всю жизнь. Спасибо, сыночек, что выбрал меня. С днем рождения, родной. Ивару адресовано, любимому сыну Татьяны Ивару адресовано это поздравление. Танечка, вижу, что музыкальным подарком рекомендуете что-нибудь из репертуара Егора Крида. Одна из композиций уже в эфире. Ивар, для вас с днем рождения.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Есть повод задуть свечи, сколько это не важно. Даже одна может быть свеча, задуваешь ее без проблем и без стараний, что все не задуешь одним разом. А то есть задуваешь, загадываешь желание, и концентрация того, что она исполнится, сегодня велика у Александра Балтрукевича. Александр сегодня стал на целый год мудрее и счастливее, чему несказанно рады и ваша жена, и дочь. Александр, поздравляют вас дочь Саманта и жена Кристина. Желают море позитива, больших успехов, круговерть и много ясных дней, счастливых, чтоб все, что хочется, успеть. Пускай развеются сомнения, к победам жизнь всегда ведет и приносит только уважение, восторг, улыбки и почет.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Liekas iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Осень за окном. Уют в вашем доме. Пора переодеть окна вместе с Ant Home. Дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы со скидками от 10 до 20%. Готовые занавески от 15 евро. А любителей рукоделия уже ждут швейные принадлежности, товары для вязания и комплекты для вышивания. Все для уютных осенних вечеров. Приходите в Даугавпилс, Саулас 57 или звоните 654-22-110. Ant Home. Окна оформляем, уют создаем.
5: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса Плюс.
8: В эфире программа поздравлений.
9: Следующий солнечный и пронизанный теплом исключительным привет проделал достаточно большой путь из города Оксфорда в Даугавпилс, чтобы порадовать нашу слушательницу Анастасию. Добрый день всем, пишет Наталья. Желаю всем хорошего настроения в этот осенний день и передаю привет тете Насте. От всей души желаю доброго и светлого дня. Пусть каждый час приносит маленькие радости, приятные слова и поводы для улыбки. Крепко обнимаю и посылаю частичку своего тепла. Мы тоже отправляем частичку своего тепла Наташе вам и Анастасии. А украсит этот привет одна из композиций в исполнении Михаила Шуфутинского «Заблудившееся лето». Чтобы не забывать о том, что лето обязательно придет, вслед за зимой придет весна, а потом и лето.

Есть песни, после которых не хочется сразу что-то говорить, хочется пару секунд просто посидеть, посмотреть в окно, немного погрустить, наблюдая желтеющие стремительно листья, но радио – вещь разговорчивая, поэтому нарушим эту красивую паузу. Продолжаем наш музыкальный полдень понедельника без больших обещаний себе. Но с понедельника я с понедельника точно, с понедельника вот точно. Мы уже взрослые люди и знаем, чем обычно заканчиваются такие обещания. Поэтому не ждите понедельников, Нового года и так далее, да? Хочется что-то делать прямо сейчас.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Сегодняшнего дня в жизни и Червяковой начинается новый год жизни. Иичка, мы не знаем, что ждет нас за каждым новым поворотом судьбы, но эта неизвестность и делает жизнь еще увлекательней и усиливает желание продолжать идти вперед. Иичка, с днем рождения вас поздравляют бывшие выпускники. А когда выпускники поздравляют и не забывают об этом, они перестают быть бывшими. С пожеланий начнем, но и особенный музыкальный подарок тоже выбран для вас. И сегодня праздник только твой. Забудь про годы за спиной. Как ни крути, жизнь хороша. Пускай всегда поет твоя душа. Глаза от радости блестят, а дни помедленнее летят. Желаем мы любви и счастья, и жизни долгой продолжаться.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимую мамочку Зубову Светлану с юбилеем сегодня родные поздравляют. Светлана от сына и его семьи пожелания. Мамуля, поздравляем тебя с 75-летием. Здоровья тебе крепкого, отличного настроения и долгих лет жизни. Спасибо, мамочка, за твои любовь, поддержку и понимание.
2: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
3: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилском дворце культуры.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.
5: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: С днем рождения бабушка поздравляет своего любимого внука Ивара. Любимый мой родной, мой внучок. С днем рождения. Какое счастье, что ты у меня есть. Для меня ты свет в окошке и огромная радость в сердце. Ах, как быстро промелькнула перед глазами твоя малая пора, и вот ты уже совсем взрослый, сильный и надежный. Я хочу пожелать тебе крепкого богатырского здоровья, верных друзей на жизненном пути и чистой светлой удачи. Пусть твое сердце всегда остается добрым и отзывчивым, а решения мудрыми и твердыми. Знай, что бабушка всегда рядом, всегда молится за тебя и бесконечно гордится каждым твоим успехом. Успехом будь счастлив, мой дорогой.
7: Я не Моника Белуччи.
6: Ивар, с днем рождения. Это песня «Выбор бабушки». Звучит для вас.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Юлия Филипенко тоже сегодня стала на год счастливее в этот сентябрьский понедельник. И снова ягодкой стала. К тому же, Юленька, счастливым будет наступающий ваш личный Новый год. В этом даже не сомневайтесь. А поздравляют вас с юбилеем ваши коллеги. Пишут: Юлечка, здоровья тебе, счастья, и будь всегда позитивным, энергичным человеком. Мы тебя любим, добавляют. Музыкальный подарок специально для вас, Юленька, особенный.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А прямой эфир в самом разгаре. Присоединяйтесь 654-25-00 или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Настроение не приходит по первому приглашению. Его приходится иногда немножечко раскачивать. Но мы не будем устраивать ему серьезные какие-то переговоры, интервью, включим музыку.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начало нового часа на студийных. Пошли минуты отсчитывать второй час. 13 и уже почти 2 минуты. Не сверяйте часы по нам. Мы можем опаздывать на минутку, а может быть, мы торопимся жить. Иногда и такое случается. Сверяйте свои жизненные часы по солнечным лучше. Вон как раз солнышко в любимом городе появилось, напоминая, что всегда с нами. 21 сентября, между тем, уже на календаре. С ума сойти, как все же быстро мчится время. Исполняю еще одну просьбу, музыкальную, конечно же.

0: is white. I bust knee in Detroit. Я за тобой, как никто.
1: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: У каждого металла есть своя история. Труба, когда-то бывшая частью дома. Диск, прошедший тысячи километров. Железо, которое слишком долго лежит без дела. Но металл никогда не бывает просто старым. В Эталом его точно взвешивают и превращают в деньги. В Эталом, улица Дундуру 5, Е. Телефон 255-06-255.
3: В связи с расширением производства, компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: Антонине от Евгения. Приветик. Нет, это не приветик, это привет. Это привет такой душевный, трогательный, с любовью, как всегда. Ты улыбаешься, и начинается проливной дождь из положительных эмоций и ярких впечатлений. В твоих глазах волнующая бездна, которая так сладостно манит. Сопротивляться просто бесполезно. Ты для меня огромнейший магнит. Улыбайся почаще. Пусть всегда будет повод для улыбки у вас, Антонина. Евгений, у вас хорошего дня.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Для поднятия настроения любимому своему супругу Ольга, наша слушательница, своему мужу Сергею передает привет. Оленька, да, у нас, конечно же, есть песня. Все говорят, что петь нельзя. Я говорю, что буду. И раз уж она одна из любимых вашим мужем песен, ее и послушаем вместе с Сергеем с вами. Хорошего дня.
2: Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

с утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс. Настраиваемся на лучшее.
6: Программа поздравлений.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Продолжаются эфиры, продолжают поступать ваши просьбы. Просто так, без повода, послушать песню. Это на самом деле тоже очень хорошо, потому что вы помогаете тем самым мне заполнять плейлисты этих трех часов. Слушаем лицей «Осень».

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А следующая песня будет уже музыкальным подарком. Песня в исполнении Веры Брежневой «Люди, любите друг друга» в очередной раз сегодня подарит радость Вии Миронниковой. Для Вии будет звучать «Виечка». Этот выбор сделали ваши две мамы. Мама Наташа и крестная мама Инна. Поздравляю вас сегодня с днем рождения. Пусть тысяча поводов будет для счастья. Желают любимые люди, подарки, цветы. Хорошие новости, теплые встречи, приятные хлопоты, планы, мечты. Удача в делах, настроение бодрое, улыбки, поддержка родных и друзей. Комфорт и уют, отношения добрые и много счастливых и радостных дней.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя люблю.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Чуть добавим ритма этому понедельнику. Еще одна песня будет звучать подарком для Светланы Зубовой. Светлана, от дочери и зятя поздравления с юбилеем. Мамочка, поздравляем тебя с днем рождения. Теплых и радостных дней хотим пожелать тебе. Пусть жизнь будет в радость. Пусть исполнятся твои желания и ожидания. Ты наша самая замечательная, понимающая, мудрая мамочка, бабушка. Пожелаем тебе

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Vai vēlēties vienlīdzību visiem Latvijas iedzīvotājiem? Vai vēlēties, lai visi pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji kļūtu par pilsoņiem? Balsojiet par trešo sarakstu. Vai vēlēties, lai mazākumtautību bērni skolā varētu apgūt mācību priekšmetu savā dzimtajā valodā? Trešais saraksts. Atjaunotais Saskaņas centrs. Mēs esam savu vēlētāju pusē.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
4: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
2: В эфире программа поздравлений.
6: Если вы сегодня, проснувшись в понедельник, решительно так приняли решительный такой вызов сегодняшнему дню, что сегодня вы обязательно сделаете все, что запланировали, я вас поздравляю, вы очень оптимистичный человек. Я тоже, бывает, с таким настроем просыпаюсь в понедельник. Но если к этому часу список сократился хотя бы на один пункт, это уже вполне достойный результат. Не будем требовать от себя невозможного. Да в конце концов, право-то имеем. Следующая песня, она тоже ничего от вас не требует. Скорее предлагает так ненавязчиво. Почти завершается второй час нашей сегодняшней. Первый на этой неделе встречи в рамках трехчасового эфира. Но еще есть возможности и много для поздравлений.

0: если ты со мной.
1: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
2: Продолжаем и обниму тебя счастьем в исполнении Наташи Королёвой. Эта песня сейчас начнет звучать для Виталия Кириллова. Обнять сегодня вас счастьем, Виталий. Имеет желание непреодолимое. Ваша супруга поздравляет вас с днем рождения. В пожеланиях. Пусть мои пожелания поднимут настроение, пишет ваша жена. Удача улыбается, и все мечты сбываются. Душа в любви согреется, а сердце пусть надеется, что будет обязательно все просто замечательно.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: 3 часа эфира – это много, если смотреть на часы. Но если просто разговаривать, слушать музыку, иногда позволить себе задуматься, улыбнуться своим мыслям, время ведет себя гораздо приличнее, перестает торопиться. У нас в запасе еще 1 час, последний час вместе. Так что понедельник пока не выключаем, а лучше включаем свою память на полную, чтобы вспомнить, может быть, мы кого-то сегодня еще 21 сентября не поздравили, забыли о чем-то. Или оглянуться вокруг и понять, что вот сидящему рядом человеку просто необходим привет и музыкальная композиция, с ней помогу. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение, с радостью на них отвечаю, номер 20.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А ждет своего музыкального привета наша слушательница Тонечка. Тони, ожидания эти, ну, практически в 99% случаев оправданы. Очередной от друзей с пожеланиями самого замечательного дня, а поводом сегодня выбрано день поиска сказок. Да, сказки, они такие непоседы, что стоит отвернуться, и они тотчас затевают игру в прятки. И попробуй найди. Но я уверена, у вас получится, Тонечка, хорошего дня и вашим друзьям.

0: Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, хочу поздравить свою любимую внучку Вию Миронникову. Знаем, что у Виечки сегодня день рождения. Поздравляли уже от двух мам, от мамы Наташи и крестной мамы Инны, я помню. Бабушка Фаина, Виечка поздравляет вас с днем рождения, ко дню рождения пожелания, везения, нежных чувств, тепла, чтоб жизнь, как солнце, лучик ранний, была чудесна и светла. И каждый миг, чтоб стал прекрасен, как аромат атласных роз, согрет улыбками и счастьем, а что в мечтах легко сбылось.

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
3: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
4: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса Плюс».
5: Программа поздравлений на 101.6 FM.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Здравствуйте, хотим поздравить нашу коллегу Марину с юбилеем. Давайте будем делать это вместе. Мариночка, в пожеланиях от коллектива для вас. Сегодня так приятно подарить сердечные слова и поздравления, за угощение от души благодарить, желать большого счастья и везения, сказать, что в жизни этот юбилей – красивая и яркая страница, и много ждет таких же светлых дней, и всем мечтам дано осуществиться. И добавляют уже в прозе коллеги. Дорогая Мариночка, мы тебя очень любим, будь счастлива в своем прекрасном возрасте.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Здравствуйте, еще одно сообщение пришло. Здравствуйте, здравствуйте, коллектив химчистки опять в праздничном настроении сегодня. Поздравляю с днем рождения свою коллегу Юлию. В нашем дружном коллективе, пишут, есть прекрасный человек. Будь всегда на позитиве и здоровый целый век. Пусть сегодня, в день рождения, сердце весело поет, душу греет вдохновение, за мечтой судьба ведет.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Здравствуйте, еще одно сообщение тоже начинается с приветствия. Здравствуйте, говорю я нашему слушателю Алвису. Хочу поздравить Ивара Иванова с днем рождения. И это поздравление мы отправляем в Краслово. Дорогой Ивар, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия. Пусть каждый день приносит радость, хорошие новости и новые возможности. Пусть рядом всегда будут любимые люди, верные друзья и поддержка близких. Пусть все твои таланты и мечты сбываются, работа приносит удовольствие и достойный достаток, а в доме всегда царят тепло, уют и гармония. С днем рождения, счастья, здоровья, любви и долгих лет жизни.
2: Звук поставим.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
4: В эфире программа поздравлений.
5: Еще одним поздравлением порадую сегодняшнюю юбиляршу Светлану Зубову. Внуки поздравляют Светлана от Арины, Марины, Никиты, Димочки и Инессы. Наша любимая бабушка, поздравляем тебя. Как хорошо, что у нас такая добрая и веселая бабушка. Желаем тебе здоровья, радостных дней и почаще теплых встреч. Приедем в гости и тортик с собой привезем. Светлана... Замечательные планы у вас появились на горизонте. С юбилеем. Еще раз от всей души будьте здоровы и по-своему счастливы непременно.

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну вот, можно поставить запятую, чтобы завтра снова встретиться, собраться. А то, что завтрашний день принесет новые поводы для поздравлений, я нисколько не сомневаюсь. Хорошего продолжения дня, замечательного, уютного, доброго и пусть будет солнечным осеннего вечера. И спасибо за отличный плодотворно проведенные целых 3 часа. Мы были с вами вместе в прямом эфире. Пока, услышимся.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Осень – время, когда на даче вроде бы все убрано, урожай собран, но тут возникает другой вопрос. Куда деть испорченные яблоки, ботву, овощные очистки, листья и ветки? И иногда кажется, отвезу все в лес, все-таки органика сама сгниет. Но вот как раз этого делать не стоит. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от Управления охраны природы Латвии, которое призывает жителей не превращать лес в место для садовых отходов. И дело не только в том, что такие кучи выглядят не очень красиво. Оставленные в лесу яблоки, овощи и другие остатки привлекают диких животных. Они быстро понимают, где можно легко найти еду, и начинают чаще появляться рядом с людьми. Из-за этого звери могут выходить к дорогам, населенным пунктам и лесным тропам, а значит, возрастает и риск опасных встреч и столкновений с автомобилями. Большое скопление животных в одном месте создает и условия для распространения различных инфекций и паразитов. Вместе с ботвой, плодами и другими садовыми отходами в лес могут попадать семена чужеродных растений, которые потом начинают вытеснять местные виды. А большие кучи листьев, веток и гниющих плодов влияют на почву и просто нарушают привычный природный вид леса. Так что же делать со всем этим добром? Лишний урожай и другие биоотходы лучше отправлять в компост, желательно в закрытой емкости, или сдавать туда, где для таких отходов предусмотрены специальные контейнеры и площадки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. В лесу пусть остаются только грибы и тишина.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Алекса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Вторая половина сегодняшнего понедельника в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно облачной. Есть вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше плюс 16 градусов. Направление ветра – юго-западная, скорость до 7 метров в секунду.

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mēs esam pret kāru un iestājāmies par mieru un Latvijas iedzīvotāju drošību. Ukrainai ir skaidri jānorādā, ka drona lidojumu maršrūti ir jāplāno tā, lai tie nerādītu risku Latvijas iedzīvotājiem. Mūsu valsts drošībai jābūt prioritātei, balsojot par Saskaņas centru.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрики номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Предварительная реклама.
1: Политическая реклама оплачена политической группой Европарламента «Патриоты за Европу». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента «Патриоты Европы». Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: На прошлой неделе в Европейском парламенте Урсула фон дер Лейен выступила со своим ежегодным докладом о положении дел в Союзе. И это стало очередным подтверждением того, что Брюссель решает проблемы, которые сам же и создал, предлагая передать еще больше полномочий центральным органам ЕС. В одном дыхании председатель комиссии похвастывалась, что бюрократическая нагрузка на предприятие сокращена на 17 миллиардов евро в год. И в той же речи отстаивала будущий бюджет ЕС в размере почти 2 триллионов евро, крупнейший в истории Союза. Это не упрощение, это перераспределение в еще большом масштабе. Еще более тревожно звучит констатация того, что торговый дефицит ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день. Сама фон дер Лейен назвала это поворотным моментом и деиндустриализацией Европы. Многолетняя чрезмерно регулированная политика и зеленый курс не укрепили европейскую промышленность, а ослабили ее. Где решение? Еще новые инструменты Брюсселя, закон о жилье, план по уходу, альянс по климатическому страхованию, которые вторгаются в сферы, относящиеся к компетенции государств-членов. Патриоты Европы говорят прямо. Европе, где нужен новый бюджет, триллион и новые централизованные полномочия. Нужна ответственная, бережливая и суверенная Европа, а не очередная речь об очередной компетенции Брюсселя.
2: Депутат Европейского парламента Вилис Кристопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
0: Длительная реклама.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie.
1: Es esmu Leila Rasima, Rieziknīte, mote, savas vaļas i nūvada patriota. Latgali jopoš to mums pošim, latgalīšim. Par to, ka mēs zinām, Latgala dūd vaira nikai sajam. Taišņi latgalīši sorgoja visas Eiropas drūšaibu. Dēļ tam Eiropas i vairs atbalstam jonas lobumu Latgalai. Ceļi, jaunas darbavītas i stipras rūbešas. Latgalai dūtī sūļējumi ir jopulda. I mēs to izdarēsim. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie. Plaukstūša Latgola ir arī drūša Latvija.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Progresīvie. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Гинтаро Мебелос.лв.
4: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес 15 были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Вторая половина сегодняшнего понедельника в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно облачной. Есть вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше плюс 16 градусов. Направление ветра – юго-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
2: Veikalostop tikai trīs dienas.
3: No 21. līdz 23. septembrim ar manu stop kārti pilngraudu rūdzu maize druva spēkavota 400 gramu 79 centi, veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kilograms 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес, 15, были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Intthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Daugavpils, Saules, 57. Intthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билешу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Viens no mazajiem, bet svarīgiem uzdevumiem, kuru esmu apņēmies, ir panākt, lai gan es, gan citi nākošās vēlēšanās varētu jūs uzrunāt jūsu ģimenes valodā. Šī apņemšanās nav latviešu valodas statusa mazināšana, bet gan cieņas izrādīšana dažādas izcelsmes Latvijas piederīgajiem. Tikai cienot citu valodu, kultūru, mēs stiprināsim latviešu valodas lietošanu un mazināsim sabiedrības sašķeltību.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
6: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizītei iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля АГ-864. Контактный номер телефона 28-311-160. В центре города на улице Ригас был утерян золотой крестик. Контактный номер телефона 29-860-933. В районе дома по улице Резекнес, 15, были утеряны ключи. Контактный номер телефона 26-093-643. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

0: сквозь любовь считает ход. Год, год, год.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

0: связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Реклама саймнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: 61-й Мешцемский забег. Уже 26 сентября в Даугавпилсе. Спортивный праздник для всей семьи. Для самых маленьких – забег ползунков. Для детей – полоса препятствий, а также дистанции 700 метров и 2 километра. Для взрослых – забеги на 5 и 10 километров.

0: 61-й Мешцемский забег. Бежим вместе в Даугавпилсе.
1: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 7 vakarā.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться. Давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Алекса Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Вторая половина сегодняшнего понедельника в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, будет преимущественно облачной. Есть вероятность дождя. Температура воздуха не поднимется выше плюс 16 градусов. Направление ветра – юго-западное, скорость до 7 метров в секунду.

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Katram metālam ir savs stāsts. Caurule, kas reiz bija daļa no mājas. Disks, kas nobraucis tūkstošiem kilometru. Dzels, kas pārāk ilgi gulējis bez pielietojuma. Taču metāls nekad nav vienkārši vecs. VT Lom to precīzi nosver un pārvērš naudā. VT Lom, Dunduru ielā 5E, Taurunis 255-06-255.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelos.lv.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Kad runājam par mobilitāti, mēs bieži domājam par ātrumu un ērtību. Bet transports tieši ietekmē arī gaisa kvalitāti. Mazāk izplūdes gāzu pilsētā nozīmē mazāk piesārņojuma tur, kur dzīvo cilvēki. Un tas jau ir jautājums ne tikai par klimatu, bet arī par veselību. Tīrāks gaiss nav abstrakta ideja. Tas nozīmē vidi, kurā ir patīkamāk dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Zaļā mobilitāte šeit nav teorija. Tā ir ļoti praktiska ikdienas izvēle. Jo mazāk piesārņojuma uz ielām, jo vairāk ieguvēji esam mēs visi. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Уникальная возможность для жителей Латгалии. Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить подписку. Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Ждем всех за подарками 26 сентября с 11 до 15 часов в Даугавпилсе в торговом парке «Соло». Поспеши и подпишись.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
7: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Катерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новом выпуске программы «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла об электромобилях и о том, насколько хорошо сегодня в Латвии развита инфраструктура для их зарядки. Гостем программы стал эксперт в области электромобилей, автор и редактор портала «Узлаадецелве» Карлис Мензинч. Он является соучредителем Латвийского общества электромобилей, руководит сетью зарядки «Элипорт» в Латвии и сам пользуется электромобилем с 2017 года. И именно личный опыт позволяет ему сравнивать, насколько сильно ситуация изменилась всего за несколько лет. Когда Карл

Большую роль сыграло создание национальной сети зарядки. Ее станции размещались таким образом, чтобы обеспечить возможность передвигаться на электромобиле не только между крупнейшими городами. На основных государственных и региональных дорогах зарядные пункты предусмотрены примерно через каждые 30-50 километров. Параллельно собственные сети развивает и частный бизнес. Карлос Мендзинч обращает внимание и на положение Латвии в европейском масштабе. По его словам, по количеству быстрых зарядных станций относительно числа зарегистрированных электромобилей наша страна находится среди лидеров. При этом полностью электрические машины пока составляют лишь немногим более 2% латвийского автопарка. Но развитие инфраструктуры – это не только увеличение количества мощных станций. Эксперт считает, что сейчас Латвии особенно не хватает более простой, медленной зарядки непосредственно в тех местах, куда человек приехал на несколько часов. Например, возле гостиницы, туристического объекта, ресторана, рабочего места или другого места отдыха. Если человек приехал из Риги, например, в Резекне на целый день, ему не обязательно заряжать машину за 20 минут. Автомобиль все равно несколько часов стоит на парковке, и именно это время можно использовать для спокойной зарядки. То же самое касается гостиниц и кемпингов. В некоторых случаях автомобиль можно зарядить даже от обычной электрической розетки, если электропроводка рассчитана на длительную нагрузку. Таким образом, по мнению Карлоса Мендзинша, следующий этап развития – не просто строить все больше быстрых станций, а создавать зарядку там, где автомобиль естественным образом находится продолжительное время. И это постепенно меняет сам принцип использования электромобиля. Машину не обязательно специально вести заправляться. Она может заряжаться, пока человек работает, спит, делает покупки или отдыхает. Полную версию программы с участием Карлоса Мендзинша можно посмотреть и послушать на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Просто

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: соплюсь.
1: Если бы человеком был каждый я, стены общего дома не тлели зря.

Если эту жизнь с нами подружить, мы бы все узнали полет своей души. Хоть не пустые карманы, в заре слишком рано, ты сам себе не скажешь прощай.

Если бы человеком был каждый я, стены общего дома не тлели.

0: 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы много этажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

Разбуди меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетая в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем, да.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.